Черноморская улица, Бургасская, и Капитанская, и Рибарская. Там Бога на Мурету помня, по имя властно безовеще. Бе много по-нескромна, прекрасна, по-огромна беше.